0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: Не так вазец ремлит, но керева. Целевую.